0: Европродукты. Цискуйли базар сада Эковучи. Холо онлайн шедзенисас Волдмаркет сада Экстрадизе.
1: Дайсаве, хис масала мартиват, не бис мири тулипиро бебисаган, экоудик таозот, алтаксис хис да самушаве беллакс, зецта сагебавс, асеве хис масалис дацви сашолебавс, антисептикс, хис чи изда цесхсаци намде гохснарс, квестумрет, цалсадонис куча номер уздаерши, дагвикав ширдит, ори ормуцта швиди, ормуцта отхи, уцта ори, вебгверди, экоуд, цертили джи.
2: Радио Чонебурис сарекламо самсахури, хути швиди цхра, отдати, самотдати, самотдати.
3: Картули ретро. Чуене бурзем.

Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат супта хи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 247 44 82. Вебгуэрди ecovut.gr.

Машин ченск сеп спадрин фуай И сел анатебда Машин шенит мебис кари В небит амам себда Эрагадиребс калу Албат шен црагаца гагах себда